0: Ну что, банда, пора возвращаться в наш телеграм-канал, где вы уже оставили ваши комментарии. Там под последней публикацией мы ждем, чтобы вы нам написали, как у вас обстоят дела, как у вас проходит утро 16 сентября. Кстати, для тех, кто не в курсе или вдруг забыл, может быть, даже и не спрашивал себя, сегодня у нас среда. Сегодня мы находимся на экваторе этой рабочей недели. Впереди у нас еще несколько рабочих дней. Поэтому давайте-ка сделаем все с пользой. Зайдем в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и там оставим нам какое-то утреннее бодрое сообщение.
1: Не скрие, Ваня, буна димиряца, Юлия. Ozi frumoasă să ai, mai sus. VS, bună dimineața din Trușeni, o zi cu soare să aveți. Și ne transmite fotografie cu acel răsărit pe care l-am surprins și noi. Doar că nu în fotografie, ci l-am surprins așa cu privirea. Alexandru e cu noi, bună dimineața prieteni. Nürnberg este prezent, Germania, guten morgen. Alexandru Mihalic, dobre utra, lume bună. Ne znaju ca chi moment, vă tam... Савурайте, в пробках. Я их днем с огнем терпеть ненавижу.
0: Ну, надо во всем стараться искать позитивную сторону. Да, плюсики какие-то. Ну, в пробке можно, например, подумать немного. Можно, например, составить план на день, если уж большая пробка. Можно что-то, ну, не знаю, перекусить. Ну, можно найти, чем заняться в пробке. Конечно, никому не нравится находиться в пробке, но, по крайней мере, я знаю так, что если уж вы сейчас находитесь в какой-то такой обстановочке, да, не очень позитивной для вас, нужно как минимум искать какие-то плюсы и стараться сделать так, чтобы все это время пошло вам на пользу.
1: Suntem live în TikTok, deja de 3 minuțele vă așteptăm acolo, cei care vor să vadă și un content relativ amuzant, comic, atunci intrați pentru că aseară a fost încărcat un TikTok nou-nouț și vă invităm să-l apreciați, să-l comentați în cazul în care aveți ceva de spus. Laura în TikTok ne salută și transmite inimioare. Bună dimineața, cei care sunt conectați live în TikTok, imaginea și calitatea sunetului care e la radio este exact în această aplicație. Cei care nu au TikTok, dar vor să vadă cum arată ăștia doi care dimineața de la 7 fac tot gălăgie la radio, atunci radiorecord.md, pe site-ul nostru, aveți în partea stângă jos a ecranului o ferestruică pe care o deschideți și suntem noi acolo cu live-ul nostru sau cu mica noastră televiziune, eu aș spune așa.
0: Da, примерно так, практически наш собственный телевизионный канал. Владимир пишет: Виктор, доброе утро. Так, хорошо, молодцы. Вот сейчас я понимаю то, что Владимир смотрит наш контент в ТикТоке. Молодец, Владимир. Михалыч пишет нам по поводу рассвета. Вы как рассвет в безоблачную погоду, и настроение сразу лучше. О, как же это мило. Вот именно такие комментарии, конечно же, согревают нашу душу по утрам. Ну, мед в уши прям. Павел пишет: доброе утро, всем добра. Отправляет нам тоже фотографию утреннего рассвета. Есть у нас еще одно сообщение от... чуть-чуть ранее оно, правда, пришло. От Александра. Буна дмяца приятен, Нюрнберг презент. Замечательно. Мементо море, незиче щелняца, гутен морген, дин Германия. Și un mesaj pentru soțul Denis. Nu știu dacă ai dat mesajul ăsta, dar parcă nu. Laura Lavric zice: încă un mesaj, vă rog, salutări soțului meu Denis și feciorului Călin, care pleacă spre școală. Vă iubesc, scumpii mei. Oh, ce drăguț, Denis, ești norocos, știi despre asta? Sper că știi, pentru că o soție care atât de mult ține la soțul ei, care scrie mesaje, care...
1: Mereu îl trimite să ducă copilul la școală.
0: Ну, слушай, есть обязанности, которые нужно выполнять, хочешь ты этого или нет, но зато приятно, когда тебе кто-то думает, зная, что...

0: Ланарь энд Абрамцова.
1: А мы продолжаем наше утро. Ваши любимые ведущие на своих рабочих местах. И наш телеграм-канал по-прежнему 24/7 работает для вас. Вот Ирина молодец. Ирину можно похвалить. Ирина Д. уже успел написать нам комментарий в наш телеграм-канал, к чему я вас всех и призываю. Если вы только-только сели в ваш автомобиль, если вы сейчас как раз переключили на нашу волну, остановились и слушайте это сообщение, оно для вас, друзья. Подключаемся, заходим в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова и оставляем утреннее сообщение. Просто скажите, как у вас дела, как вы себя чувствуете. Может, у вас что-то интересненькое произошло. А может быть, у вас сегодня какое-то великое событие. Вы наконец-то подпишете важный контракт. Или, может быть, у свекрови день рождения. Поздравьте ее с помощью нашего телеграм-канала. Может быть, ваша любимая сидит рядом, грустная. Вы успели с утра поругаться, а вы раз и пишете нам сообщение. Мы зачитываем, и все, атмосфера разрядилась, все замечательно, и все счастливы. Кстати, вернемся к комментарию от Ирины Д. Доброе утро, банда, утро прекрасно, несмотря на пробки. Всем хорошего дня, про что я вам и говорю. Неважно, пробки или нет, утро у нас и вправду прекрасное.
2: Lazar Victor zice, bună dimineața, vă salut de la Porțile de Fier, Serbia, România. Bună dimineața, să aveți o zi frumoasă. Deschid și TikTok-ul chiar acum.
1: Așa, pentru că sunt și acolo mesaje pe care le-ați lăsat. Și apropo, dacă vă este mai comod, păi lăsați-ne acolo mesaje. Important să o faceți, pentru că noi le citim și din TikTok.
2: Dumitru e cu noi, Record, vă salut, bună dimineața. Irișca ne transmite un ardei iute în TikTok. Ardei iute. L-aș lua acest ardei și aș face kimchi din el. De mult n-am făcut kimchi, cred că din primăvară. Nu un an în urmă, cred că am făcut primăvara.
1: A fost primăvara?
2: Primăvara, mi se pare, nu chiar atât de departe. Kimchi.
1: Păi, da.
2: Cu acea varză coreeană și ardei iute, usturoi, în fine, am rețeta, cine o vrea pot să o ofer. Neața din Marseille, ne ducem cu metru la muncă. Salutare, Teleneștiu, Ivan Căprian scrie mesajul. Bună dimineața, Teleneștiu. Neața Banda, Nex, ne scrie Nürnberg Nasfiazi. Danemarca e cu noi. Caravai, nickname frumos, Caravai, bună dimineața, hello.
1: Николай Бугор вместе с нами. Доброе утро, банда. Чеканы с вами. Всем хорошего

вы проснулись, знак того, что вы вместе с нами проводите это утро. Кстати, на фоне звучит трек, все никак не могу понять, кто исполняет его. Вроде бы такой знакомый.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Настало время гороскопа на рекорде для того, чтобы вы, наши дорогие, любимые радиослушатели, точно знали, как сегодня можно поступать, а как ни в коем случае ни в коем случае нельзя. Поэтому заострите, пожалуйста, свои ушки и слушайте внимательно, что же наши звезды на сегодняшний день, на 16 сентября, подготовили. И, конечно, как всегда, очаровательные овны, вы первые у нас. Овны, с некоторыми людьми вас просто сводит судьба. Не стоит сопротивляться. Тельцы, пора порадовать себя и только себя. Вот посвятите

0: вашей семьи, для ваших близких, для ваших родных или для людей, которые вам искренне дороги. Львы, лучше уберите кошелек подальше и отложите важные покупки на другой день. Вот звезды прям сегодня запрещают львам тратить какие-то деньги. Не надо ничего покупать, оставьте эту задею. Ну хотя бы на пару дней отложите. Если через пару дней вам все это все так же будет нужно, ну тогда уж ладно. Но сегодня ни в коем случае. Девы, вам придется сегодня выступить в роли примирителя. У вас сегодня отлично получится рассуждать ситуации людей. К вам будут обращаться с советами, а вы, девы, должны оказать помощь для того, чтобы расставить все точки над «и». Весы, назначьте встречу с человеком, с которым вы можете вести себя особенно открыто. Сегодня вы можете от человека, который вам придет с какой-то информацией, получить тоже очень важную информацию. Это может быть сказано, знаете, среди между строками, но тем не менее информацию, которую он вам донесет, может сильно изменить дальнейший ход событий. Скорпионы, отдайтесь целиком и полностью захватывающему вас чувству влюбленности в эту жизнь. Сегодня вы должны порхать, расцветать, вы должны просто наслаждаться этой жизнью. Сегодня такой день, который, знаете, может определить, в принципе, на дальнейший такой период ваше настроение, поэтому расстраиваться сегодня не стоит, даже если что-то идет не так, скорпионы, вы должны просто, знаете, вот сказать, я об этом подумаю завтра, а сегодня целиком и полностью я отдаюсь этому прекрасному чувству влюбленности в этот мир. Стрельцы, вам стоит взять паузу в делах и хорошенько все обдумать. Наступил такой период, когда вы должны все же сделать какой-то выбор. Либо выбор в пользу вас, либо выбор в пользу тех, с кем вы, например, работаете, сотрудничаете, или с кем вы делаете проекты. Поэтому выбор, в принципе, за вами, стрельцы. Но уже какой дорожкой вы пойдете, это личное ваше решение. Козероги, проведите этот день с улыбкой, пусть и натянутой, но у вас сейчас наступил период, когда нужно, знаете, переждать без каких-то резких движений, резких таких рассуждений, резких слов. Поэтому берегитесь своего языка, лишнего, смотрите, не наговорите. И все это делаем с натянутой улыбкой. Водолеи, обстоятельства потребуют от вас решительных шагов. Настал тот момент, когда нужно твердо сказать либо «да», либо также твердо «нет». Рыбы, сегодня много хорошего произойдет просто случайно. Вам остается только быть готовыми к тому, что, возможно, что-то пойдет не по плану, но это обернется по итогу вашу пользу. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
1: Рекорд.
2: Și din nou, la ora fixă, anunțăm partenerul orei 8. E o oră ce conține plasare de produs. Vâicaperei și echipa Max Auto oferă astăzi un loc în Superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Dacă este zi de miercuri, atunci avem parte de jocul tradițional, fără afirmații. 2 minute țineți cu noi în emisie directă, fără a spune afirmația da, negația nu, și automat sunteți finaliști. Iar vineri vom alege, vom extrage acel câștigător ce va fi propulsat mai departe spre un câștig financiar. Prieteni, simplu de tot, 078-60179 și astfel vă puteți încerca puterile, mai simplu decât atât, nimic în viață. Și bună dimineața cei care sunt în TikTok și vor să ne sune, vor să joace. Aceste experiențe deja au trecut prin noi și e foarte plăcut. 078-60179, dacă vreți, iată, vă scriu mesajul cu numărul de telefon, iată, l-am scris în comentarii. În următoarea intervenție vă invităm să jucăm împreună. Și cei care sunt conectați pe frecvența din Chișinău, din Bălți, cei care ne ascultă online din alte colțuri a țării sau de peste hotare, puteți să ne sunați. Dovadă e jocul de ieri. Am jucat cu persoane din Germania, Israelul, Italia ne-a sunat și asta este îmbucurător.
0: Это точно. Очень много звоночков мы вчера получили. Главное, чтобы сегодня вся история повторилась. Ну а вы, друзья, можете попробовать свои силы. Я всегда говорю и поддерживаю эту идею, что нужно выходить из своей зоны комфорта, а делать это вместе с

во время игры в ферафермате легко и просто взяли телефон в руки, набрали номер 07860-179, дозвонились до нашего эфира. 2 минуты пытайтесь проконтролировать себя, не говорить запретные слова, это слово «да» и слово «нет», и вуаля, если все у вас удастся, спустя 2 минуты вы станете и нашим финалистом. А что вам это даст? Давайте я расскажу. Наверное, с этого начинать надо было, да? Если вы попадете в большой финал, у вас уже в эту пятницу будет возможность выиграть от нас и от нашего партнера, партнера этого часа, 500 лей на вашу карту. Вот так просто, да. Вот, знаете, как говорят, деньги с неба не падают. Они не с неба падают, они падают от нашего партнера. Если вы поучаствуете в игре Ферафермате, если вы попадете в большой финал, то, возможно, именно вам эти денежки и достанутся.

0: gram Atrium MD.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
3: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Милана М. Абрамцова. Вейкаперы на рекорде.
1: А у нас намечается раунд номер 2. Для тех, кто давно хотел попасть в наш большой финал и думал, когда же, как же, ну... Вот он момент, друзья, самый подходящий. Бери телефон в руки и звони по номеру 07860179. Дозвонись до нашего эфира, поиграй вместе с нами, получи удовольствие, забери свое место в финале. И в пятницу именно тебе могут упасть на карту 500 лей от нашего партнера. Кстати, про партнера этого часа, это ребята от Max Auto, которые под ключ могут привезти вам машину мечты из Европы, а также подскажут вам, какая именно машина подойдет лучше для всех ваших потребностей. Ну а мы собираемся сыграть прямо сейчас еще с кем-нибудь. Кто-то уже до нас дозвонился. Алло, доброе утро.
2: Няца.
1: Алло, алло.
2: Буна-буна. Чини на телефон.
3: Овидиу ди Нюрнберг.
2: Овидиу ди Нюрнберг. Prima dată joci cu noi?
3: Prima dată, da.
2: Da, da. Mersi frumos, ai pierdut.
1: Așa și am presupus că e pentru prima dată. Rapid a fost jocul.
2: Ăsta este jocul participanților pentru...
1: Prima dată.
2: Da. Alo.
1: Alo.
4: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, cu cine vorbim?
4: Adrian.
2: Adrian, vrei să câștigi jocul de astăzi?
4: Cu siguranță.
2: Bravo,
1: Adrian,
2: bravo.
1: Adrian din Chișinău?
4: Din Chișinău.
2: Așa.
4: Dar de la Botanica...
1: Chiar născut în Chișinău, da? Deci la Botanica, centru
4: mamei
1: și...
4: Unu.
1: Aha, la numărul 1.
4: La numărul 1 la Botanica.
2: Așa, și trăiești în casa părintească?
4: Din păcate, așa viața s-a întâmplat.
2: Că...
4: Nu.
2: Mersi.
1: Eu nu aș știut cum să răspund, dar a zis, nu.
4: Să aveți o zi minunată.
1: Și tu, papa, mersi pentru joc.
5: Super joc.
1: S-a gândit. Zice, nu știu cum să răspund, dar răspund cum știu. Nu. Bravo.
2: Alo. Alo.
6: Доброе утро, ребятули.
1: Доброе утро.
2: Ребятулечки.
6: Анжела на проводе с буйоком. Еду на работу.
1: Супер. Настроение как?
6: Отличное.
1: Анжела с буйоком, вы сами родом откуда? С Кишинева? Вы кишиневская?
6: Живу в Дубраве и страшен. Слушают вас на не очень много моих друзей. Я хочу, кстати, привет передать Оле,
1: так.
6: Вове.
1: Так, кумовьям.
6: Вы меня... Да, вы...
2: Да!
6: Вы меня поздравляли с днем свадьбы и сразу полились эти поздравления. Михай Богатцу, привет, кум!
1: Вот так вот бывает.
2: Крис, Кетя, кум на радио.
6: Полгорода меня слышит на связи с вами. Это приятно, все пишут, отзываются. Я вас обнимаю, желаю хорошего дня.
1: Спасибо большое.
2: Мерси.
6: Еду я дальше, была рада вас услышать. Пока-пока.
2: Речипрок, папа.
1: Взаимно. Спасибо большое. Сразу настроение такое вот прям улучшилось после такого звоночка.
2: Интересант, какие месажи, апелуры телефонические va primi participanta care ne-a sunat acum.
1: Angela.
2: Angela, după acest apel telefonic, după acest joc. Angela, te rugăm să ne scrii, hai, după ora 9, 15 minute îți dăm la dispoziție, câte apeluri telefonice ai primit de la persoanele care te cunosc și te-au auzit acum la radio. Dacă totuși s-a întâmplat magia asta frumoasă. Da, mai avem timp să jucăm. E 8:43 de minute.
1: Eu zic că un apel. Reușim la sigur. Plus la toate telefoanele sunt roșii. Da, doră utra.
3: Bună dimineața, din nou Ovidiu din Nuremberg.
2: A, care ai pierdut mai devreme.
3: Exact.
1: Nu te dai bătut. Nu te dai bătut.
3: Până când... Vorbim.
2: Bun, Nürnberg este oraș.
1: Stai că am o întrebare pentru Ovidiu. Da. Dacă tot nu se dă bătut, ce zodie ești? Capricorn?
3: Leu.
1: Leu?
2: Ai
1: Leu din august?
3: Din august.
1: Așa, deci 14 august.
3: 18.
1: Aproape eram, bine. Intuiam eu că ești tu Leu, adică acel... Din mijlocul lui August.
2: Ai făcut ziua de naștere în Moldova?
3: La Nuremberg.
2: Ai fost de mult acasă?
3: Acum 5 ani.
2: Nu, serios? Adică de 5 ani de zile n-ai fost în Moldova?
3: Acum 5 ani pentru că n-am pe nimeni acasă. Părinții toți aici.
2: Ești stabilit cu toată familia. Dar cum ai ajuns să asculți Radio Record? În Germania sunt radiouri multe.
3: Alexandru m-a arătat, tot din Nuremberg.
2: Alexandru?
1: Ai văzut?
2: Da.
1: Ai văzut? Okay. Видишь, как работает сарафанное радио, да? Передали, да. Стали слушать, и вот так создается целое сообщество. Ой, жаль, конечно, что проиграл наш Овидио из Нюрнберга, но зато у него будет повод нам позвонить еще раз и попробовать еще раз сыграть, добиться все же своего места в большом финале, который пройдет, кстати, совсем скоро, в пятницу, поэтому мы вас и призываем поучаствовать. Вам это ничего не стоит. Дозвониться до нас стоит копейки просто с помощью телефонной сотовой связи. Но зато сколько плюсов, положительные эмоции. Возможно, место в финале. Возможность выиграть 500 лей. Ну, вы чего, ребят? Давайте, звоните, мы ждем.

0: perspective, aveți o dorință mare de a vă deplasa și a cunoaște oameni noi. La Scorpioni, comunicarea este extrem de optimistă, elegantă. Astăzi aveți parte de o zi cu călătorii, inspirație și oamenii din jurul vostru vor să aprecieze zâmbetul vostru. Săgetătorii au energie și un optimism care este contagios. O zi bună pentru meditație și plimbări în natură. Pentru cei din zodia Capricorn, aceștia simt nevoia de o scurtă pauză de la responsabilitățile pentru care își vor reîncărca bateriile, dacă, clar că, vor lua această pauză scurtă. Vărsătorii, viața socială explodează în sens pozitiv, sunt înconjurați de prieteni entuziaști și participă la discuții extrem de stimulante despre viitor. Cei din zodia Pești, cariera voastră beneficiază de un impuls de vizibilitate și optimism. Șefii apreciază viziunea voastră, dar și entuziasmul cu care vă implicați în sarcini. Acesta este horoscopul zilei de astăzi, ultimul pentru această zi. Sperăm că l-ați înțeles și partea frumoasă, partea bună, o veți implementa în viața voastră personală pe parcursul zilei de astăzi.
1: Nu, n-am stăt tolcă отметить, что сегодня у нас на самом деле игра в фэр-варианте, точнее, в фэр-аффирмации прошла безуспешно, без финалиста. Финалист у нас был, есть. Подожди, был в первом нашем выходе.
0: Но... Спей, а не ною!
1: Да, да, да, точно, совсем забыла. Просто дело в том, что он играл, ну, так скажем, в первом раунде, а во втором раунде-то у нас не было финалиста. Mm-hmm. Я осталась с этой мыслью. Но один финалист у нас есть, это уже хорошо, это уже прорыв вперед. Это значит, что завтра, послезавтра мы будем искать еще других финалистов для пятничного розыгрыша. Кстати, в эту пятницу у вас будет возможность выиграть 500 лей от нашего партнера. Все, что нужно будет вам сделать, это поучаствовать в нашей игре еще раз. Ну, а пока стоит отметить, что партнер этого часа Max Auto. И хочется им сказать большое спасибо за доверие. Ora continuat la Sare de Produs. Сейчас где-то участник из СПЕИ слушает и думает, что? В смысле нет финалистов? Что с вами там? Не, все нормально, финалист есть, не переживай, ты в списках, все будет хорошо. Но у нас новый час, 9:00 в нашей студии, а это значит, что вместе с вами прямо сейчас мы снова будем играть, снова будем поднимать друг другу настроение, но на этот раз нам напрямую нужна ваша помощь. Мы это делали на прошлой неделе, на этой неделе мы хотим это все закрепить, укрепить, повторить, поэтому нам снова в игре Максим Динтрик, в винте, который мы играем каждую среду с 9 до 10, нужна ваша помощь. Вы должны нам отправлять слова для того, чтобы мы объясняли другим радиослушателям с помощью телефона, конечно же. Но есть у нас такая просьба. В телеграм-канале появится публикация, под которой вы сможете оставлять все ваши слова, но также в нашем телеграм-канале есть возможность написать слова и спрятать их. Есть такая функция, да, которая называется, если я не ошибаюсь, сплит. Она называется, ты можешь спрятать слова, ты можешь спрятать текст, который ты написал. Вот мы вас очень просим, я понимаю, что технология это всегда сложно, для кого-то и вовсе в новизну, кто-то только что вообще услышал впервые, что есть такая функция, но мы вас попросим воспользоваться ей для того, чтобы все слова, которые вы нам напишете, чтобы вы их спрятали, чтобы другие радиослушатели, у которых есть телеграм-канал, не видели, понимаете, чтобы все было по-честному.
0: Dar dacă vă este greu să faceți această procedură, eu aș putea lăsa un comentariu și puteți să-mi dați seria de cuvinte în privat. Iată, este și așa posibilitate. Săptămâna trecută am mai făcut-o. Voi alegeți, fie în comentarii faceți acea serie de cuvinte și o ascundeți prin funcția split, da? Atunci când aveți deja seria de cuvinte în chat scrisă, selectați toată seria și vă arată o posibilitate. Fie faceți literele mai mari, fie le faceți cu bold, italic, înclinat, dar este funcția split și veți ascunde tot mesajul. Iar noi, pe parcursul jocului, atunci când vom alege, spre exemplu, seria voastră de cuvinte, doar dăm click și se descoperă toate cuvințelele pe care noi le explicăm. Sau o altă posibilitate, mai ușoară probabil, să ne dați nouă mesaje în privat,

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Так, я готова отыграться. Уже есть слова, которые мне выслали для того, чтобы мы сделали и показали наилучший результат в этой игре, так как мы умеем. Поэтому дозванивайтесь. Я собралась с мыслями. Это был до этого разогрев. Жду кого-нибудь, чтобы сыграл со мной. Слова у меня просто великолепные. Настроение у меня еще лучше, поэтому жду вашего звоночка.
2: Неца!
3: Доброе утро!
2: Чини на телефон?
3: Саня.
2: Александру, de unde ne asculti?
3: Oi, de pe pod, la Ismail.
2: Pod Ismail. Ambuteiaj este?
3: Este.
2: Cu cine joci?
3: Iulia.
2: Браво.
1: Супер. Ну, с Саней мы однажды поставили рекорд, который, кстати, до сих пор никто побить не может. Так что, Виктор, можешь уже начинать переживать.
2: Да, бине.
1: Сань, если ты готов, то тогда давай наше такое секретное слово и погнали.
3: Давай, чеснок.
1: Итак, художник, картина, Пабло. Пикассо, поехали дальше. Дети, садик, Пипи.
3: Горшок.
1: Молодец, дальше. Ниндзя, оружие, длинное.
3: Меч самурая.
1: Да, молодец, дальше.
3: Катана или как там назвать.
1: Супергерой, плащ.
3: Супергерой этот, буква С у него.
1: Да, он. Поехали дальше.
3: Супермен.
1: Да, Супермен. Дети, радость, круглый.
3: Мяч.
1: Шар. Дальше. Яблоко внутри пушистое. В яблоке внутри пушистое. Гусеница. Поехали дальше. Зажигать огонь.
3: Спички.
1: Да, да, ура, последнее слово было
2: ура,
1: за нами.
2: Патру кувинте.
1: Ура.
3: Что там с яблоком пушисто, я не понял.
2: Гусеница?
1: Гусеница, а Умида, Ира София. Умида.
2: Умида.
1: Да.
2: Кума эксплика, Умида, мэр пушистая.
1: Внутри. Ну да, что может быть внутри? Яблоко пушистое.
3: Ну, все-таки вопрос был тяжелее, чем вара есть и шиярна есть.
1: Да, однозначно. Драпел, рошу, галбен, албастру.
3: Ванна есть и плойос. Primavara este frumos.
2: Mersi frumos, Alexandru, pentru joc. Vă luați de mână împreună cu Iulia. Doi invidioși la radio. Ăștia sunt ei. Ii de la Iulia.
1: Sani, mă drug drugă
3: ponile.
2: Da, dar cum să nu? Adică e mai bine mănânc un măr, apropo.
3: Da, cu gustiniță.
2: Un măr cu gustiniță decât da. Mersi mult, ai o zi bună.
1: Ты серьезно? Ты хочешь сказать серьезно, что ты не отгадал бы яблоко внутри пушистое? Ты что, ни раз не видел вот эту гусеницу, которая сидит в яблоке, пушистая такая?
2: Юлия, пушистая în măr nu stă omida. Omida este pe ram, pe creangă.
1: Нет, în interior este внутри
2: вьерме.
1: Яблоко.
2: Aia păroasă așa.
1: Ты хочешь сказать, что внутри яблока червь?
2: Да.
1: Нет, гусеница. Гусеница кушает яблоко.
2: Пушистое.
1: Пушистое.
2: В интерьер на мэр.
1: Да.
2: Аллилуйя, паринти.
1: Ну ладно, давай сыграем сейчас с кем-нибудь.
2: Алло, буна дименяца.
4: Буна дименяца.
2: Чини на телефон.
4: Василий.
2: Василий, повестеште-й, ты рог фрумос, сау эксплика Юлией. Интрун мэр, стэ о омида динайя пыруаса?
4: Ну. Здесь алла, который идёт.
2: Ай, узит, Юля. Василий, браво, де унде не аскус.
1: Знаете, здесь... я скажу, что это сейчас на самом деле дело случая. Вот я, например, мне попадались такие яблоки, где внутри было именно как раз-таки те самые гусеницы пушистые.
2: Да, браво.
1: Мне не попадались вот эти вот, как вы там, червяки, да, говорите? Да, вот у меня были яблоки только с красивыми гусеницами, которые вскоре должны были превратиться в бабочки. Кстати, вот так и надо было Сане объяснить. Превращается в бабочку.
2: Да, аша,
1: да. Хорошая мысля приходит напосля.
2: Васи, cu cine joci?
4: Cu Victor.
2: Bine, bravo. Mergi pe încredere, mergi pe siguranță. Asta e succesul în viață. Pregătesc serie de cuvinte. Hai să fie de la Alexandru, da? Gata?
4: Da.
2: Ce strigăm?
4: Usturoi.
2: Primul cuvânt. Mâncare, prăjire, carne.
4: Barbecue.
2: Prăjoale era. Copaci mulți. Copaci mulți, mulți.
4: Păduri.
2: Da, mai departe. Nuci, mici, coajă.
4: Miez.
2: Arahide. Mai departe. Boală, om, protejare.
4: Asigurare.
2: Imunitate. Mai departe. Muzică, urechi, dispozitiv.
4: Naușnice.
2: Da, mai departe. Conectare, electricitate, perete.
4: Priză.
2: Da, și mai departe, pe mâini iarna.
4: Poftim?
2: Pe mâini iarna. Pe mână.
4: Mănuși.
2: Da, bravo, bravo.
1: Bravo, bravo. Hai să facem contabilitatea. Contabilitatea. Pentru că ai și lista în
2: fața ta. Pârjoale minus, pădurea a fost.
1: A fost.
2: Nucile n-a fost, imunitatea nu, căștile, priza și mănușa. 4.
1: Ah, 4.
2: Bravo.
1: Nu rău. Bravo,
2: bravo,
1: Vasile,
2: bravo.
1: Cu Sania pe o poziție sunteți, dar vezi, ai grijă. Ai zis la imunitate, mai ții minte cuvintele pe care le-ai dat ca asociere?
2: Da, boală, asigurare. Protejare.
1: Nu, ai zis boală, după care ai zis om și am vrut să zic că ai grijă, pentru că când zici combinația asta, deja îți vin alte asocieri, știi? Ai zis așa, om, și îndată m-a dus gândul spre altceva. Dar vreau să zic că asta cu imunitatea a fost foarte greu, adică...
2: Greu chiar?
1: Da, greu. E un cuvânt destul de complicat.
2: Păi l-am explicat cum am știut eu așa, ușor.
1: Da.
2: Dar Vasile s-a descurcat bine.
1: Bravo, Vasile. Vasile,
2: o zi bună.
1: A ținut-o foarte bine. Bravo.
2: Iată, astea sunt cuvinte altfel?
1: Astea da. Astea deja la un nivel.
2: Cuvinte serioase. Adică...
1: cuvinte...
2: Ina Parasciuc, I love you. Cuvintele tale seri a fost extraordinară. A fost foarte bună. Dance
0: Radio. Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre! Pe acasă când mai familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
8: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: La final de oră am ajuns. Astăzi am avut parte de un joc frumos unde ați fost voi implicați atât la telefon, cei care au jucat și au ghicit cuvintele din maxim alte 3 cuvinte, dar și voi ați fost cei care ne-ați scris seriile pe care noi le-am explicat. Pentru asta un respect aparte, vă mulțumim mult pentru efort. Să recunoaștem, este un efort să scrieți 10, 15 cuvinte, să le trimiteți și după care, ulterior, deja plăcerea este să auziți asta la radio, că este seria voastră de cuvinte. Pentru asta, jos pălăria, comitetul Banda Radio Record, Ribitulicchi.
2: Это было фантастически, я лично довольна результатом, хоть не сразу, но я считаю, что вместе с Аней мы поставили хороший результат, 4 слова, учитывая сложность слов. И да, не каждый день коту маслица, поэтому каждый день ставить рекорд на рекорде, это не так легко. Может быть, в следующий раз будет лучше, но все, конечно, зависит и от вас в том числе. Тем не менее, каждому, кто дозвонился, каждому, кто проявил интерес, огромное спасибо. Но мы медленно и уверенно выдвигаемся в следующий час. 10:00 в студии. Доброе утро!

группы «Голоса Юг», если вы с центра, именно там нужно поставить галочку и проголосовать. Пока на данный момент у нас лидирует мой любимый центр. 60% наших радиослушателей проголосовали именно за центр, что они являются родом именно из центра нашей Молдовы. Но потихонечку юг начинает догонять, подгонять.

0: Шалунарь and Абрамцова.
1: Так, продолжаем нашу битву титанов. Залетайте поскорее в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова. Именно здесь у нас происходит опрос. Все, что вам нужно сделать, это поставить галочку. Откуда вы родом? Вы из центра нашей необъятной Молдовы. А может быть, вы с юга, а может быть, вы с севера. Поставьте галочку, и дело, как говорят, в шляпе. Кстати, прокомментировать тоже было бы неплохо. Просто напишите именно город или население, откуда вы родом. Нам это пригодится для нашей общей статистики, потому что мы как бы пытаемся понять наших радиослушателей, откуда больше. Пока на данный момент лидирует центр, 55% голосов именно за за эту часть Молдовы, но я скажу, что все-таки еще у юга есть шанс догнать север. Отрыв небольшой, поэтому будем надеяться на то, что все же это случится. Я бы хотела, чтобы они были бы наравне.
2: Eu cred că am găsit o piesă pentru ceea ce căutam. Mi se pare că e melodia aia pe care o căutam de ani de zile.

0: Савонарь энд Абрамцова.
1: Ну, если честно, это было ожидаемо. Тем не менее, центр пока лидирует. И, в принципе, догнать его сложно. Что северу, что югу.

0: родители во всех часах. Во всех часах кто-то проявил себя, и это нас тоже не может не радовать. Значит, что упорно работаем, продуктивно провели эту среду, и как бы не было грустно это говорить, но наше утро, утро вейкаперов в эфире Радио Рекорд подходит к своему логичному завершению. Но уже завтра с 7 до 11 Виктор и Юля будут в этой студии. Мы будем снова вас заряжать на позитив, будить и настраивать на такой продуктивный рабочий лад.
1: Dar până mâine dimineață timp este mult și vă dorim o zi frumoasă în continuare. Până mâine, vă strigăm
0: ciao!

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
5: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум МД».
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

связать. О, в Молдове люди так хорошо говорят на русском. И не только, но и в Молдове говорим на многих языках. Челпутин ел, да? Я 100%. Но наш язык румынский. Салутări de la Diana Lupașcu, салутări pentru Vasea Leu din Italia, de la Andrei Ștefenco, салутări lui Maxim Mușinski, de la primul îl chemăm la cash out. Măi, dar eu ce vis, difuzor, vouă?

0: Atrium MD. Каково это праздник? Каждую неделю медальон лосося 248 леев за килограмм. Немецкие колбаски 109 леев 90 за килограмм. Сырые креветки 215 леев за килограмм. И желка, зерненный творог 400 грамм 29 леев 95. Kaufland, дешево и хорошо.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Реклама. Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
1: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu, alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
2: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0764 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Райский. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.